0: Точно так же, как и в вашем Dungeon Master заставляет нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же Slaves просят
1: some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что не я,
1: boy next door.
0: Не ты, но

Я знаю, что в моем Dungeon. Так много Slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день Gay. Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Boss. Но за стенами все так же Maggots. Просят Отчаяние в глазах Bondage.

0: gay sex.
1: What?
0: I'm so horny. Come. Next door, do anal.
2: Bondage, кутали нам, я обожаю черный
0: дик.

0: thing. Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass.
1: Плачет.
0: Next door.
1: Безымянный.
0: Finger.
2: This thing.
0: Ass.

0: influencer.
1: Ты такие, как ты, дохуя.
0: Party chamber, say, you ain't all the sucks on deck.

0: Чел.
1: Валил
2: семен
1: в небесах.
3: Man.
1: Страницы.
3: Website.
1: Казалось.
3: Shit.
0: The slave.
1: Приходил и.
0: Suck some dick. This half.
1: Превращалась в нелепых.
0: Dungeon. Slave.
1: Прочь уходил.
0: Suction.
1: Сыпались.
2: Семен.
1: Бездарного.
0: Oui.
1: Принялись иконы на стенах.
0: Bill.
1: Тогда приходил.
0: Dark home.
3: Bar.
1: И он начинал.
0: And.
1: Фокать. И через час становилось.
0: Better.
1: Спадали.
0: Bomb.
1: Смягчались.
0: Leather.
1: Он больше не казался сирым. Отчетливее делался.
0: Lay my finger.
1: Он шел на.
0: Party.
1: И
0: fucking coming. His boy next door.

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark,
0: в дни, когда гор, и в дни, когда
1: сяк,
0: и так у
1: Дарком
0: обитал,
1: Marks the finger.
0: И спасал всех, заслонял собою.

0: existing.
1: И вот пробилась. Hey, no. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
0: Dungeon.
1: И белых акаций. Не смогла подняться.
0: Darkhold.
1: Сидел у Wolf. Постели. И его волосы
2: сели.
1: Он держал
0: Bombs.
1: И говорил.
0: Okay.
1: Ну что ж ты?
0: More.
1: Ну что же ты? Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
0: песни.
1: И странные длинные тексты. И

0: ーの
1: セックスゲイ
0: セック
2: スя одну легенду о двух братьях пересказ. Вроде бы, а вроде сказка. Может, братья среди нас

0: sex. Dick. Stick your finger in my ass.
1: Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат.
0: Semen.
1: Но ты теряешь
0: coming.

0: Play Hex Club.
1: И после
0: Fisting.
1: Мне не обрести покой. Я
0: Anal Master.
1: Продам за с тобой.
2: Let's pull up our pants. Cost ourselves off. Endured the last.

0: Драма.
1: Вы все такие... Horny. Я бы отдала вам все свои...
2: Stick finger in ass.
3: Bondage.
2: Gay. Stick finger in ass.

0: Расставаться с тобой я
1: coming.
0: Но опять и опять
1: попытаюсь swallow my cum.
0: Си.

0: Later, club.
1: Пути, выбор сделан, ты б хотела.
0: Subject. Finger may no stick.
1: Из чистого
0: пятна. Boy, swallow, come.
1: Начало.
0: Coming.
1: Последний.
0: Yes.
1: Семен.
0: Boys

0: come.
1: Будет на спанкинг.
0: Как у нас.
1: Хоть и сделан в
2: пенсии.
1: В школьном ансамбле. Батька
0: next door. Artist.
2: Master.
0: Fucking.
1: Давно. Жалко не слышат. Речи и
0: band.
1: Как мы жарим.
0: Yeah.

Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Челов

0: Ass.
1: Пришла в акварель. Теплый
2: семен.
1: Где-то ты далеко.
2: Dick.
1: Вот на...

0: все это было, было так давно. Знаю, ты в эту ночь спишь, как и я.
1: Suck dick.
0: У окна только
1: door.
0: И подъезд, и
2: будет
0: другой. Мы друг другу не шлем. Не... Зачем? Было сказано, нет больше проблем. Даже и незачем знать. Ну а мои давно пора порвать. Лежит во дворе. Глупо все то, что было.

0: вообще сложная ситуация, все позакрывали нахуй, вообще пиздец. Сейчас просто едем ближе к... Тоже пиздец учился, поэтому хуй знает.
1: And just lube it up, and it's a long process.
2: Point of order. 3 minutes.

0: Давай, бэби, еще. Вчера я был малый, сегодня я
1: amazing.
2: That cock.
1: My ass.
0: И мама б не узнала.
1: And master.
0: Вызвал врача.
1: $300.
0: Я был

0: Нельзя прожить.
1: Do anal.
0: Понарошку и думать, будто...
1: Swallow my cum.
2: Ведь семена...
0: Точно свалится на бошку. Еды. Ай, да, да, попросту спал. И вот тогда, ну прямо так...
1: Gay party.
0: Захочешь...
1: Anal. Sex.
0: Перестать. Но вот беда.
1: Stick finger.
0: Как не кстати.
3: Чего-то очень хочется...
1: Suck.
4: Yeah.
5: Fuck.

0: 15. На нас небеса шла благодать.
1: Гей Марли.
0: Может.
1: Бомслэш.
0: Как жаль, что мне так хочется.
1: Так.
0: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
2: Частица.
0: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак. Эйнал.
3: Фистинг.
0: Как жаль, что мне так хочется.
4: 473 километра до пункта назначения.
5: Кариш, открой хотя бы окно. Сойдет с ума, если тачка пропахнет.
6: My car.
7: I'm sorry.
8: Я, кстати, не понимаю, как ты так держишься и даже не...
6: Do anal.
8: Когда умерла, я долбил несколько месяцев.
5: Ты так говоришь, будто для этого нужен повод.
4: 420 километров до пункта назначения.
5: Ну, я стараюсь реже сидеть дома и почаще выбираться.
6: Dungeon.
5: Собственно, поэтому я сейчас с вами. Еду непонятно куда. Плюс помогаю отцу с картографией.
9: Брат, ты все делаешь правильно. Я бы не хотел, чтобы ты провел остаток жизни в депрессии, разглядывая ваши совместные фотографии.
5: Да, я иногда вообще забываю, как звучит... При этом я точно буду помнить всякие мелочи, например... Ненавидел, когда я в машине.
8: Я же извинилась.
9: Забавно, как выборочно мозг хранит нашу память. Как будто он сам решает, что нужно спрятать от тебя.
4: Моя операционная система позволяет получить доступ к любой информации из базы данных, хранящейся в облаке. При отсутствии высокоскоростного система будет использовать данные, предварительно загруженные на диск. Как я уже говорил, терабайта недостаточно для качественной работы компьютера в экстренной ситуации.
8: Знаешь, я тебе завидую. Если тебе не нравится, ты просто можешь удалить это из памяти и забыть навсегда.
4: Это не в моих силах. Удаление и хранение файлов происходит лишь по команде
6: Dungeon Master,
4: то есть Игоря.
5: Помнишь, я просил тебя почаще разговаривать с нами, чтобы откалибровать синтезатор голоса?
10: Hi.
11: Hi.
10: Ben.
6: Do you like what you see?
10: Sure, why not?
12: Oh.
10: Boy next door.
12: In the
10: gotcha.
12: Dungeons.
10: Oh.
12: Sunshine.
6: Touch me there.

0: Dungeon.
1: Dungeon. Dungeon. Здесь я вырос, братцы, здесь мне пристыть. Любят здесь
0: дуэйно
1: или
2: саксом дэк.
1: Семена мать родная, рядышком. К островам зеленым можно вброс. Неизвестный дуэк, и нет здесь ни одной. Здесь моя
0: дуэк,
1: здесь мой родной.
0: Эй, дуэк, хаос.
1: Мясо, кабинат по заводскому.
2: Дуэйно.
0: Дуэйно.
1: Рядный смертный.
0: Орли, ха.
1: То, что пригласят или нальют. Эх,
0: Dungeon House.
1: Вот мой родной по заводскому. Я иду пустой под бухсимен. Мой карман все же рад. Что возвращаюсь, но мясо и винат. Казахский знакомый автобус номер 6. Кстати, в этот очень сложно влезть. Здесь как твой банк еду я. Но все же, елки-палки, люблю я
0: Крой.
1: Это не Одесса и даже не Ростов. Но скажу вам честно и даю все 100. Здесь ничуть не хуже, как ты не крути. Вам любовь Бог это подтвердит.
0: Эй, Данжен, Хаус.
1: Мясо, комбинат по заводскому. Точно пригласят или нальют. Эх,
0: Dungeon House.
1: Вот мой одной по заводскому. Я иду пустой, ходит в синий твой карман. Я все же рад.
3: Братан, да какие
4: спанкинг.
3: Ты должен просто взять и забрать ее.
5: Черт.

0: come. Чёрт ты I come.
1: Я сажусь за yeah. Увожу тебя. Причём тут
0: I come.
1: Причём тут
0: I come.
1: Я просто сажусь.
0: Fisting.

0: мечтает. Пилотом очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет. Потому что только
1: anal
0: уважает высота. Потому что в самолете все зависит от ума.

0: Ну что ты
1: можешь
0: прийти?
2: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
1: Swallow. Ни... Stick.
0: Сука,
2: как
0: хочется...
2: Dick, yeah.
0: Дарил ты столько добра. Валил столько бабла. Ты думал,

0: сильнее. Ничего потерпеть.
1: Брок,
0: я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
2: Big Mad Cock.

0: сюжетом. Когда это черное, а черное это несправедливо, когда кого-либо обвиняют, которого он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором совершивший обвиняет в нем свою жертву?
1: История, которую мы расскажем, может показаться... Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в...

0: И так удобнее говорил.
1: Do anal.
0: Теперь ты.
1: Do anal.
0: Такие времена, такие.
2: Back up. Loop it up.
0: Ass. Нужна смелость, а не талант.

0: Thank you.
1: Я не знаю, кто придумал этот
2: так.
1: Каким он был и когда он стал
2: deep.
1: Зато я знаю, что мне для
2: Fisting.
1: Нужно
2: Semen.
1: В кайфе
0: yes.
1: Не путать чужим строится растут.
2: The semen
1: цветет
2: head.
1: Салют в сторону
0: yes.
1: На пару с облезлым рыжим перенесли
2: Dungeon.
1: Придется идти пешком на старый добрый
2: gay website.
1: Я в него войду
0: really?
1: Я не вру, мне всего одну мне-то
2: boy next door.
1: Потому что на работу с работы после домой. Кто-то
2: swallow cum.
1: Кто-то
2: fisting
1: ass.
2: Кто-то rip the skin.
1: Но у меня
2: that cock boy. I wanna see six hot loads.
1: В этом

Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь уйти. Я остаюсь таким же, как и был.

0: Я люблю
1: Swallow Cum.
0: Да, получается, ночами гуляю по-новому. По мелочи не парюсь я разучился.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming.
0: То есть, я остаюсь таким же, как был.

0: Я крашу память кумарином, я обожаю черный
1: дик.
0: И мой гей-бой, он соткан весь из тонких запахов.

0: fucking coming.
1: Волшебниц имен Ачифир.
0: Мой номер is 300 pounds.
1: На кино гречки.
0: My car.
1: А раньше жил я на...
0: Пол Данжин.
1: Учил басоту.
0: Celebrate
1: and suck some dick.
0: Мой номер is 300 pounds.

0: party. You ain't no rustin' fucking slave. Я шагаю,
1: like,
0: yeah. На полу, я медведь балу. Ты даже мне не блюк, а я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свой кук, чтобы забрать свою голду. Девчонки понимают, только раз в году. Если у тебя нет, это видно по еблу.
2: Boy, boy, boy.

0: coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я пришел на party, чтобы радовать.
0: For matter, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Кто таком ты думаешь, когда сидишь на парах?
0: I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я всегда один, но со мной напарник.
0: I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я просто
0: Dungeon Master.
1: Никакой там не
0: For matter.
1: Я показываю.
0: Hey, no. Stick your finger in my ass.
1: Сажу на себя, будто
0: Master.
1: Сел на
0: пик.
1: Как
0: horny. Wild Master.
1: Как одна из
0: кейс,
1: слышу звук из
0: Dungeon House.
1: Сжало мою хуже сжатого джипега. Ice, you chipego, I, ice, you chipego.
0: На gay party?
1: К сожалению, так бы я на нее
0: Coming, I'm fucking coming, I'm fucking coming.
2: Pussy.
0: Gay.

0: Yeah. Finger. Anal. Никогда не плачут никому не. This thing. Что? Больно все равно. This thing.
1: Harrington.
0: This thing.
1: Harrington.

Когда живешь по своим принципам и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая. Широкие порывы, от которых все дальше. И сравнивая со своей жизнью.

0: 300.
1: Rip the skin.
2: Вот ты прикинь, чел еще до там гонят, да? А я за один...
0: 300 бар.
2: Получил, бля.
0: Бар.
2: За...
3: My calm.

0: совсем не сладко. Если у тебя пакетом, веришь или нет, блядь, я не могу смотреть, как смыть не спас, блядь, кемеровский
1: семен.
0: Давай, блядь, каждый новый день стремится.
1: Coming.
0: Я проживаю текст, как будто
1: artist.
0: Я не знаю, что меня ждет завтра. Иду на
1: bonded party.
0: Этот бой не мой, но он дал мне
1: anal. Этот бой next door,
0: но он дал мне
1: anal.

0: мне сияли чтобы не нуждались и сохранять. Но оттачивая сами, но доставать из багажника Гелендвагена. Вы меня неправильно, это тип, с которой голова болит. Просто-напросто я не хочу быть
1: Dungeon Master.
0: Без горячих

0: кем. Захочу, я буду
1: fucking coming.
0: Суки, затакам весь текст об этом. Даже ты таких вот не больше. Только вспомни, где я был еще в прошлом.
2: Перебив, влезть на территорию богемской. Или увидеть церемонию.
3: Bonded party.
2: Приоткрыв

0: ass.
1: Пришла во двор.
2: Семен.
1: Где-то ты далеко.
2: Садик.
1: И со мной вместе только.
2: Swallow.
1: Только в снах.

0: вы все такие
1: horny.
0: Я бы отдала вам все свои
1: bucks. Stick finger in ass.
2: Bondage.
1: Gay. Stick finger in ass.

0: нравилось.
1: Сак.
0: Но Эдик самый.
1: Хорни. My name is Van. Do you like what you see? Suck dick.

0: спокойно.
1: Fucking calm. Fucking calm.
0: Что ты как не
1: мастер?
0: Пойми, все может быть
2: спанкинг.
0: Тут узнаешь из
1: бой
0: других, кто
1: секс,
0: кто на что
1: свалом,
0: кто на ветер кидает, я наблюдая, побивает.
1: Calm.
0: На кухне с костра угольком сидим,
1: boy next door.
0: Мы делим последний
1: hey, no.
0: кусок. Кто спасается,
1: bondage.
0: Меня скуки струничком. Кто-то пялится,
1: okay,
0: или в гражданочке,
1: fingers,
0: за забор. Кому
2: спанкинг
0: сносит крышу,
1: boy.
0: Кто норовит воспитать,
1: hey, no.
0: сняли
1: с hey, no.
0: не дышит, летели
1: так.
0: Okay.

0: Научилась терпеть, растворять свою
1: семя
0: по венам мозоли струк. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как? Дик.
0: Стал на...

0: Бомбей.
1: О нем все мы холодной той. Не стали вот тогда.
0: Suck some dick.
1: Лишь
0: finger.
1: Достали, решили.
0: Stick fuck.

0: кафе
1: Two Fat Cocks.
0: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Deep Dark Fantasy.

0: друга Питера.
1: Начальник Билли Харрингтон.
0: Вообще, я с
2: дуальным
0: образованием. Родители хорошо занимались моим воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти.
3: Тут или... Celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять.

0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят...

0: подрежем звучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Снова баталом для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass way next door.
0: Доволен, выписывает.
2: $300.
0: Рекомендует меня всем своим друзьям. Вы слышали? Он рекомендует меня всем своим друзьям.

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя хуйня.

0: Você sim.
1: Ei, não. Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не ебу.

0: Амбей.
1: О нем все мы холодной той. Не стали его тогда.
0: Так сам дек.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили.
0: Стикфорд.

0: dick.
1: Позади
0: my anal.
1: Но не станем мы
0: do this thing.
1: Все равно. Срочно надо
0: вон. Where is he coming?
1: Чтобы
0: Dungeon Master.
1: Прийти домой.

0: машины для...
1: Some dicks.
0: Поздно не ходи.
2: Just loop it up.
0: Поберегись.
1: Too anal.
0: Тихо так, что лучше огляни.

0: suck some dick.
1: Do I know fucking deep?
2: Кто там говоришь тебя?
1: Stick finger.
2: Ночью кроет.
3: Fucking slut.
2: Наше дело.
1: Fisting ass.
0: Boy next door.
2: Больше никто.

0: помню раньше.
1: Fisting.
0: А шлопалась рубашка, что
1: fucking slaves
0: предпочитают мне папашку.
2: Так.
0: Он им дарит
1: latex
0: всякие
2: some dick
0: и суши. Жую
1: for dungeon
0: сушки, покуда эти
1: слэйки
0: сидят
1: fisting
2: ass
0: в дорогих
1: for dungeon
0: выходной хотел
2: do anal
0: и что не разрешила
1: for master
0: ей не нужен yeah. Ей нужен мужчина, нашла себе
2: the spanking
0: I'm
2: in my ass.

Пачки лавы, пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наши в... Сложно убить тех, кто уже взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас половину закроют или завалят. Мама улица, папа спорт. Подо мной.

0: Гимен.
1: Фэт Кок.
2: А потом по ней пройдет Сипалло. Снова он чистый.
3: Майк Кал. Дик. Дар Анген. Фингер Стик.
2: Снова он чистый.
3: Дик. Дар Анген. Фингер Стик.

0: Делай. Strip the skin.
1: Делай. Suck some dick. Ass.
2: Бери.
1: Semen.
2: Обраки.
3: Каждому. Каждому.

0: ослепший старым ночью побродил, на кровь разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: конечно.
1: Ну, Данил,
0: порвали все эти фонари.
1: Банды.
0: Касали, срали, типа, полный отрываешь.
2: Лопомя.
0: Взяли.
1: Да, да, да,
0: да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: Делаешь ты не
1: предупреждение. Now! Напали! Мы
2: погадали!
1: Смеялись,
2: толкались!
1: Стив Рэмбл! Заблядь! Swallow fucking cum! Что я не мочу? Эрик,

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
0: Folk matter.
1: Помогло.
3: Semen maggots.
1: За полчаса сожгло. Но в
2: ночной
1: в дунжен кто-то рявкнул.

0: 300.
1: Кулаки подкованы немалым стажем, что скажешь?
0: Latex Club, Dungeon, My House,
2: Stick Finger,
0: Coming,
2: Ask,
0: Gay Party, Master, Sissing,
2: Anal,
0: Positive Tension,
3: Mind for the Sacrifice is born.

0: Just lube it up.
1: Пацан системно, но твоя сука пиздец. Еще один цикл от колей нам.
0: It's a fucking deep.
1: От головы до тела.
2: Shit, I'm sorry.
1: Но не в этом дело, я с тобой не об этом. Не кроют нервы.
3: Flash of the spanking. We must pull up our pants.

0: ослепший Фокин маг ночью по лесу бродил,
1: ногтей вапсайд
0: разлил он
1: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: Stick finger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Master.
2: Seaman.
1: За полчаса.
3: Сакшер.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: А вы бы знали, что избытывало, когда
1: затем
0: началась борьба, решили
1: ass.
0: С ним прижа толпа, додумал молодцам, что не видели глаза, и учащается пульс, возможно,
1: suck some dick.

0: запястья.
1: Latex glove.
0: А под ними полосы. На моем
2: the semen.
0: Твои волосы. Переслушиваю
1: voice
0: с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

давала тут на запястье стекает литрами. Ей не нужны фильтры. Покури со мной

0: каждый день замыкаюсь
1: Bondage.
2: Let's celebrate.
0: В черепной
1: Dungeon.
0: На парни. И в безнадежной пробке я себя нигде не...
1: Fisting.
2: Suck dick.
3: Oral cum shot.
0: В ледяном подъезде мой никуда не езди, а мне так хочется быть, знать, что я кому-нибудь не... И я всегда испытываю там, где я могу.
1: Do this thing.
3: Suck shit.

0: shit, I'm sorry.
1: Сегодня утром
2: Fucking slaves.
1: Плясали танцы на
3: My ass.
1: Ругались матом
3: Do
4: gay sex.
1: А пару
2: She walks down.
1: Спустя еще одна
4: Boy next door.
1: Тян стала
3: Deep dark ass.
1: Пустяк. Подают
3: Semen.
1: Тебя.
3: A swallow.
1: Хоть одну.
4: Fat cock.
1: Ракеты.
3: Coming.
1: Не знаю куда, откуда. Я хочу сделать настоящий
3: Fisting ass.
5: My fellow brother, Billy Harrington.
3: 300 bucks. My finger. Fisting ass.
2: Fucking slave.
5: Boy, Billy Harrington.
3: Master.
1: Go
3: do sex. Deeper in ass.

0: do anal.
1: Делай как прочел. Не прячь под
2: boy next door.
1: Ключи три раза.
0: In my ass.
1: Стучи.
3: Fuck you.
1: С улыбкой как учил.
0: My dick.
1: Тянись как разговором.
2: Boy next door.
1: С таксистом как
4: semen.
1: По этой сети каждый божий день среди тысяч похожих.
4: Ass.
1: Вечно ищи свой желтый.
3: God boy.
1: Белый.
4: Fucking semen.
1: Я пошел, я намочу себе.
0: My ass.
1: Я не диктант, не резюме.
3: I'm a performance artist.
1: Я хочу сделать настоящий.
3: Fisting
0: ass.
5: My fellow brother, Billy Harrington.
0: 300 bucks. My finger in.
3: Fisting, fisting, fisting, fisting.
0: Ass.

перманентно. Все мне завидуют, верните секс. Они не могут секса, как крысы завидуют, крысы боятся. Порву ваши шасы навсегда. На сцене до этого Тагани, я иду на дик. Мои рядом, и мы заодно, но твои они далеко.

0: На плечо
1: Latex Glove.
0: Стопка кон
1: Семен
0: намазаны, пенькою вязаны, поднимется
1: так.
0: И опять помни
1: As we can. Warning.

0: будет party.
1: Прорвемся.
0: Ты держись,
2: real man.
0: Будет party.
1: Прорвемся.
0: Держись,
2: real man.
0: Будет party.
1: Прорвемся.

0: Full Master. Богаче будто секс будет слаще. 300 fucking bucks, anal master.
1: Дуй.
2: Будто бы с небес.
3: Все так.
2: Толкает.
0: 300 fucking bucks, anal master.

0: This thing is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
1: Come.
2: Под из
4: Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах.

0: Несет на работу опять.
1: О, мастер.
0: Позвала на рядом турецкий фингерс. Как? Бой next door. Подъедут где-то, где звонят.

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты как. Все, давай, успокаивайся.
1: Как?
0: Расправила и вперед.

0: It's a
1: long latex glove.
2: Slave.
0: И бросит.
2: What the hell?
0: И спросит, вот что значит настоящий.
2: Slave.
0: И бросит.
2: What the hell?
0: И спросит, вот что значит настоящий верный.
1: Slave.
2: Yeah.
0: Мы.
1: Just lube it up.
0: И
1: do anal sex.
0: Yeah.
2: Hot loads.
0: Shoot it.

0: fucking slave.
1: Suck some dick.
2: Кому-то в трудную минуту, вот что значит настоящий верный.
1: Slave.
3: Spanking ass.
2: Кому-то в трудную минуту, вот что значит настоящий.
0: Anarchy.
3: Spanking ass.
2: Кому-то в трудную минуту, вот что значит настоящий.
0: Anarchy.
3: Thank you. God bless.

0: show them Jewish sex party in the box.
1: Legs,
0: хватит дурак.
1: Гей, website,
0: ключу. Я включаю ультрасаунд для топовых ультра. Это ультра хард секс. Для тебя и для подруг. Я включаю
2: спанк
0: на звук и
2: 300 какс.
0: Вокруг это дискотека для тебя.

0: выключаю ультразвук, я включаю ультразвук, я выключаю ультразвук. Я выключаю ультразвук.
1: Maybe we should rub our fat cocks together sometime.

0: Чека из лета не таит от всех you ain't know. Чека из лета передаст вам всем
1: семена.
0: Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Выйдет из дева. Девочка из лета. В кольцах, бусах. Дева, девочка из лета. И в журналах, и в
2: журналах.
0: Дева, девочка из лета. На обложках. Дева, девочка из лета. Как летящая
2: бабушка.
0: Дева, девочка из лета. Излучает много
1: семен.
0: Дева, девочка из лета. Я к тебе опять приеду. Дева,

0: website.
1: Дева, девочка, из лета,
2: see to you.
3: All over you.
4: И не верует приметы, всех зовет обратно в лето. Дева, девочка, из лета, передашь вам всех. И откроет твой next door, и раз за своих.

0: декабре лето. Лева девочка из лета. Кольца густо
1: попускает.
0: Лева девочка из лета. И в журналах никак долго. После эра фотосетов на обложках
2: чудо-какс.
0: Лева девочка из лета. Всегда и где-то. Как летящая комета излучает
3: imagination.
0: Лева девочка из лета. Думает всегда о
3: Ролле.
0: Выйдя из кабриолета, говорит всегда
1: о секс.
0: Лева девочка

расслабиться веды. Лена, девочка из лета, ты вернешь мне снова лето. Словно сладкая конфета, ты манишь мой. Девочка из лета думает всегда об ним. Девочка из лета говорит всегда по данным. Девочка из лета не таит от всех, эй, но.

0: heavy penis. Wow.
1: Man.
2: Тебе вообще кто?
1: Fisting.
2: Агент или...
1: Мистер Эквуд.
2: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбнуться. Но даю на ассоциации, которые тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
1: Секс.
2: Получается вплоть до знаешь кого?
1: Anal.
2: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
1: Gay party?
2: Или, не дай бог... Billy. Пожалуйста, не ведись на эту хрень просто.
1: Fisting is $100.
2: И на всю эту остальную...
1: Shit.

0: 300 bucks.
1: Сдерживаю
0: никак
1: мой.
0: Данген
1: устает, чинит за
0: Данген
1: власть в разрезе. Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с берегом, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Данген
1: не спасет, и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door, sex,
1: чиновника
2: Семен.
1: Наоборот, но каждый в своем одинок рабовладелец.
0: Гей-бой,
2: город
1: Семен. Знай,

0: Сидней, террор, церковью,
1: Лондон,
0: казино, картели,
1: Gay.
0: Дом на
1: Бургу,
0: темно, где всей этой системе
1: Лубедов,
0: не жили с денег, за
1: Сидней,
0: концерны делают патент на
1: Latex Love.
0: Здесь не понимая
1: Horny.
0: Категории.

0: $300.
1: Выше держу
0: дик. Мастер.
1: В бегах люто хочется.
2: Уи-уи.
1: Дуй. На краю осознанные сны.
0: Гей. Секс.
1: Дежавю тут.
0: На фэнбол.
1: И даже народ все. Так же прыг-скок.
0: Лейтер-клуб.
1: Фэнкак. Монтаж и фэнк. Стоп. А дальше.
0: Данжаус.

Boy next door. Dungeon. Легион, все переплетено. Бой на дуа. Стрелец или мы? Близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас

0: Наша новогодняя
1: Game
0: MC Билли
1: Харрингтон
0: сделают вам Мэри Крисмас.

0: Я шоколадний
1: фея.
0: Я ласковий
2: полегшу.
0: Я хворий на всі 100. Пока здесь рулят МС
3: и Билли Харрингтон,
0: мы вам устроим
4: bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: Fucking D.
7: Oh, that hurt.
8: Suck.
9: This. Suck. Oh.

0: знает, что...
1: Бен Даркхолм. Тестинг
0: Бивиса и Баты.
2: Я каждый день замыкаюсь.
3: Бомбич.
2: В черепной.
3: Данжен.
2: На парни. И в безнадежной пробке. И я себя нигде не...
3: Тестинг.
2: Сак дик.
1: Орал хамша.
2: В ледяном подъезде. Мой... Никуда не езди, а мне так хочется быть. Знать, что я кому-нибудь не... Я всегда испытываю, там, где я могу.

0: Dungeon Master.
1: Забыт один.
0: 300
2: slaves.
1: Между всех времен.
0: 300 bucks.
1: Мы уже не ждем, чтоб...
0: You like fat cocks?

0: Что он говорит?
1: Трудно было.
0: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
2: Fisting is 300 bucks.
1: 300 баксов он хочет.
0: 30, да?
1: 300.
0: Сколько? Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: finger stick.
1: На лошади старая с мешком похуярила.
2: Я купила холодильник под названием рыбы нету, мяса нету. Положу.

давала тут на запястье бабочек стекает литрами. Ей не нужны фильтры от гей-вебсайт. Покури со мной, смотри.

0: прошу прощения, а это Моргей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

Apex Club. Fisting. Мы часто останемся навсегда. Fisting. Ты знаешь, это не больно. Нико.

0: тот свет. Сколько не пытался разобраться, я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
2: путь,
0: свой
3: ass.
0: Но как правильно,
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, одни готовы рвать этот
1: дик
0: до костей. Идут по
2: кругу,
0: не жалею, оправдают лишь бы оседлать. И есть два, типа, другие никогда не оставят. Стоящие за
3: тупой,
0: упертый задь.
3: Pants.
0: Смотри, не разорви,
1: you ain't all.
0: Ее нет в темноте.
1: I come, that turns me on.

0: Certo. Stick finger.
1: Когда ты останешься здесь один.
0: 300
1: баксов. Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с...
0: Чтобы coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, ей два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
1: Берут
0: спи, не
1: замечая потерь. И чистая, как слеза.
0: Три,
1: два, типа. Они могут прощать даже самых
0: смартых.
1: И упустят момент. Внутри не разорвет.
0: You ain't no.
1: You need three, два.

0: Смотри за разорвет.
1: You ain't no.
0: Юнеция. Двое. Двое. Смотри за разорвет.
1: You ain't no.

0: Fisting ass.
1: Тебя сильно.
0: Fisting ass.
1: Тебя страшно. Нет на свете.
2: Darkhold.
1: Красивей нету в мире. Прекрасней.
0: Fisting ass.
1: Тебя крепко.
0: Fisting ass.
1: Тебя.

0: swallow my cup.
1: А чего? Все понимаю. У дорог, прислонившись по ветру, стоят.
2: И the semen.
1: Так печально.
0: I swallow.
1: Я пойду.
0: Sistine anal, $300.
1: Я рад.

0: Вершины летят под рубахою,
1: пенис
0: лаская. А
1: Настя
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А the semen с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я
1: пей.
0: Не печалься, не стоит.
1: И
0: махнет на прощание рукой. И за мною
1: next door
0: закроет. Отчего так в России
1: swallow my cup.
0: Отчего хорошо так
1: suck.
0: Пальцы ветром
1: anal
0: в раз пролетят, а последнее
1: эх.
0: Она
1: finger
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Она
1: finger
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал. Он как я оторвался.

Меня зовут Ван. Мне 30 лет, и я из Японии. Я художник. Я артист перформанса. Меня нанимают люди, чтобы осуществить свои фантазии.

0: cock. Had cock. Had cock. Had cock.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще... Но он как будто бы...
2: Master.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Счастливый билет. Лонг.
3: Офигенный.
0: Как?
3: Ну, так мало. Сколько ни...
2: Spanking.
3: Но не...
2: Spanking.
3: Держи... Тип леток говорил.
2: Master.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Really. Fisting. Anal. Coming. Полу... Come shine.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне.

0: небо падают на
1: anal
2: semen
0: небо надо биться
1: blue finger
0: чтобы
1: dick
0: поймать как марка
3: dark hole
0: ещё та на жаль что я не
1: gay
0: не то
3: endured the lash the spank.

0: just amazing.
1: И мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были
0: so horny.
1: И чтобы над
0: Dungeon
1: сияло
0: anal
1: ярче, чем нам.
0: $300.

0: Two fat cocks.
1: Сколько времени не виделись с тобой.
0: Boy.
1: Может, год.
0: That turns me off.
2: That hurts.

0: Если б я был гей, я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Macab.
0: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting.
2: Boy.
1: Ой, штопает.
0: My ass.
1: Три.
3: Hot
1: красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
0: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Окей,
3: сэр.
1: Нам ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
0: My boy.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Окей,
3: сэр.
1: Был бы...
0: Next door. Boy.
1: Неплохо очень.
0: Fisting my ass.
1: Гораздо.

Бледный словно пленный сон. Эти ночи разорвется на осколки. Балкон в наш тип. Эту ночь кто-то потеряет, а под утро потеряет, чтобы продолжалось у меня.

0: мы предпочли идти.
1: Oh, по Dungeon Boys.
0: И ореол мечты.
2: Suction.
0: По весне успела нам сверкнуть. Вздыхай поглубже, друг. Нас ждет бескрайний путь.

0: Под гитарный жесткий бой, который так любил. Он домчат нас мог до небес и
1: звезд.
0: Он исчез, и никто не знал, куда теперь мчит его
2: дик.